0: Песня из сборника «Союз 19», 1997 год.
1: Анжелика Варум, «Зимняя вишня».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: «Хит-парад». Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио

0: подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

все родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Семенов.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: же вечер субботы начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
4: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации радио родных дорог. Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
5: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
6: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
7: We'll be right back.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Семенов, 106.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио родных дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
4: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

В мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: В Ямальском на Дыме есть свой Дед Мороз. Ямал Ири.
1: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 87,5

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

Щится, слышу я вслед. У тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет. На немыслимо бешеной скорости.

0: Рок – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Светлана Владимирская, «Дави на газ».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации радио родных дорог. Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
1: Реклама.
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Парк-партнер Аутобанк, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: BLG. Надежность в движении.
8: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
9: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
10: Агат. Продавай выгодно.
1: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-20-01. Код города 831.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
4: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в BCR Motors прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в «Чанган-центр БЦР Печоры» на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Смотри, на красный проехал.
6: И еле в поворот вписался. Нужно от него подальше держаться.
7: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Увидел пьяного за рулем? Позвони с мобильного 112 и сообщи. Спаси человеческие жизни.
8: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
9: 6 миллионов отдал.
8: Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
9: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
8: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
9: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
8: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
10: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
3: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
11: Семенов. 106,7 FM.
12: Радио «Родных дорог». Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача.

0: Семенове в 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 5 человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. На месте работают профильные службы, написал он в Телеграме. Других подробностей не привел. Накануне вечером Аксенов сообщил о налете БПЛА на регион и работе сил ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что над городом сбиты 12 беспилотников. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россия готова к переговорам по Украине и не отказывается от них. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в беседе с РИА Новости. По ее словам, американская сторона сейчас полностью вовлечена в ситуацию на Ближнем Востоке. В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине в трехстороннем формате поставлен на паузу, так как у США много других дел. Испания примет судно «Хондиус» со вспышкой хантавируса. Такое намерение подтвердил Минздрав страны. Ведомости подчеркнули, что Испания несет моральное и юридическое обязательство помочь оказавшимся в беде. Как сообщает Рейтер, решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения признала, что Кабо-Верде не обладает техническими возможностями для проведения операции. Канарские острова стали ближайшей точкой, способной обеспечить необходимую медицинскую помощь. После прибытия судна медицинские бригады проведут полный осмотр всех пассажиров и членов экипажа. Нуждающимся будет оказана квалифицированная помощь, после чего людей доставят в их родные страны. На борту почти 150 человек, 7 зараженных, а 3 человек умерли. В России банковская система третий месяц подряд продолжает фиксировать отток наличных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ЦБ. Это происходит на фоне отключения интернета, из-за чего нельзя осуществлять онлайн-платежи и случается цифровой коллапс в крупных городах. По итогам апреля клиенты вывели из банков 600 миллиардов рублей. Отток стал рекордным с сентября 2022 года. За последние 3 месяца, когда отключение интернета охватили крупные города, объем наличных обращений подскочил на 1 триллион рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Продажи антидепрессантов России выросли в 2 раза за 3 года, пишет Forbes. Опрошенные издания врачей связывают тенденцию с ростом доступности психиатрической помощи и улучшением методов диагностики. Также издание отмечает, что с 2020 по 2024 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Ряд опрошенных психиатров считает, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. Самым полезным мясом для шашлыка назвали нежирную свинину и баранину. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его словам, лучше всего сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами и разнообразной зеленью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог». Погода на «Радио родных дорог».
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
5: Да.
7: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
5: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
7: И все?
5: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
7: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
8: ИП Курбет Елена Владимировна, Огнип, 304-523-925-100-028.
9: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
10: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
11: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
12: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом». Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
16: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
17: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1.
18: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области.
8: 434-2001. Код города 831.

0: медведя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Добрые новости. Каждое доброе утро.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права. Часть нововведений начнет действовать с 1 марта следующего года. Ключевое изменение – срок между этапами испытаний. По обновленным правилам, практический экзамен должен быть проведен не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это давалось полгода. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности создания комфортных условий для летнего оздоровительного отдыха детей в России. Он подчеркнул, что отдых должен быть полезным для здоровья и развития. Важно, по словам премьера, уделять особое внимание качеству и безопасности детских лагерей, а также развитию их инфраструктуры. Мишустин напомнил, что в минувшем году 40 тысяч оздоровительных организаций по всей стране приняли более 5,5 миллионов ребят. Назван самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии. Эксперты напомнили, что количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на то, сколько вы потеряете в зарплате, уйдя на отдых. Поэтому июль – самый выгодный месяц. В нем 23 рабочих дня. Логика проста. Чем больше таких дней, тем дешевле стоит каждый из них. А значит, потери от отпуска компенсировать легче. Аутсайдером по деньгам стал ноябрь. Там всего 20 рабочих дней. Модель «Лада Искра» идет на рекорд. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2 FM.
9: Радио «Родных дорог».
10: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
6: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
7: Дарите цветы не только по праздникам, ведь

0: Орхидея, чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
3: Была на новой строительной базе на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
2: Да ты, небось, полпенсии отдала?
3: Да нет, Никоноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
2: Давай адрес.
3: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
4: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около

0: Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Билджи. Надежность в движении.
3: Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
4: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Семенове 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Разговор американского госсекретаря Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова состоялся по просьбе российского министра. Об этом заявил представитель Госдепа Томми Пигот. Стороны обсудили американо-российские отношения, а также конфликт на Украине и войну в Иране. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее МИД России сообщил, что в ходе беседы стороны, в частности, провели сверку часов по текущей международной повестке и обсудили график двусторонних контактов. Ведомстве отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. До этого Лавров и Рубио созванивались больше полугода назад. В России могут ввести заградительную пошлину на ввоз мебели из недружественных стран. Как сообщает «Известия», мера рассматривалась в рамках одного из совещаний в Кабмине. Причина заключается в снижении собственного производства этой продукции. По оценке Минпромторга, выпуск может вырасти при условии реализации мер поддержки. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в страну через СНГ. Размер возможной заградительной пошлины еще не утвержден. По оценке экспертов, он может составить от 35 до 50%. Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и впервые за 20 лет вышел в финал турнира. Матч в Лондоне закончился со счетом 1-0 в пользу английского клуба. Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1-1. Таким образом, по сумме голов «Арсенал» проходит финал Лиги чемпионов. В своей истории команда еще ни разу не выигрывала этот чемпионат. В финале «Арсенал» встретится с победителем пары полуфинала «Бавария-Пари-Сен-Жермен». Ответная встреча пройдет в Мюнхене 6 мая. Новый студийный альбом британской рок-группы Rolling Stones выйдет 10 июля. Название альбома – Foreign Tans, иностранные языки. В пластинку войдет 14 треков, а первый сингл группа опубликовала уже сегодня. В соцсети музыканты выложили видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студию звукозаписи. Foreign Tans выходит менее чем через 3 года после 24-го альбома группы Hackney Diamonds, который стал их первой студийной работой с оригинальным материалом за 15 лет. В России набирает популярность сонный туризм. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, почему люди не хотят больше новых впечатлений.
3: Есть множество неопределенностей в мире. Эмоциональные потрясения так или иначе оказывают на людей. И, соответственно, они в какой-то степени не хотят больше новых впечатлений, даже позитивных. Они хотят больше спокойствия. Слишком, может быть, неспокойное время живут, где все быстро меняется. Из-за этого у них вот эта потребность в новых ощущениях гораздо слабее, чем была раньше.
2: По словам психолога, на восстановление психики городскому жителю достаточно даже 3 дня в лесу без телефона и соцсетей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Весна.
1: Союз.
2: Союз представляет.
1: Песня из сборника «Союз номер 5». 1992 год.
2: Группа «На-на». Фаина.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
5: Реклама. Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
6: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
7: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
8: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
9: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
10: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
11: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Молодой человек, ну у вас-то есть?
14: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
13: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского 1, рядом с ТНС «Энерго».
15: В каждом серьезном деле важна каждая мелочь. Магазин «Тысячи мелочей» – помощник в любом деле. У нас вы найдете бытовую технику и запчасти к ней, бензо- и электроинструмент, бензогенераторы, бойлеры, навесные замки и даже звонки для дома. И много, много чего еще. «Тысячи мелочей». Телефон 537-12, улица Бибеля, дом 10Г, Семенов.
16: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
17: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Добрые новости. Каждое доброе утро.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Владимир Путин поручил Кабмину разработать предложение по корректировке федеральных образовательных стандартов и учебных программ с учетом внедрения искусственного интеллекта. Правительство должно выполнить задачу до 1 сентября. Ключевыми направлениями станут углубление междисциплинарной подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также интеграция ИИ-технологий в образовательном. Продажи «Лада Искра» идут на рекорд. В апреле новинка продавалась намного успешнее, чем в марте. Рост аж 24%. Напомню, «Искра» продается сегодня в трех вариантах кузова – седан, универсал и кросс-универсал. Модель оснащается бензиновыми атмосферными моторами объемом 1,6 литра, а также механическими коробками передач и бесступенчатым вариатором. «АвтоВАЗ» планирует расширять линейку комплектации и внедрять новые опции комфорта и безопасности. Россиянам назвали лучшие наряды для выпускного. Так, по словам экспертов, в этом сезоне наблюдается глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м, так и к средневековой готике. Обратить внимание можно и на античность. Что касается цветов, то здесь специалисты советуют обратить внимание на красный, темно-зеленый, белый и темно-синий. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
6: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
8: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
9: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
10: Сальцы – первое название города Кириши.
11: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра-плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского 10/2.
6: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
7: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
6: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
7: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
6: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали! Подвезу.
8: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
9: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
4: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
10: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в BCR Motors есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в BCR Motors. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в BCR Motors на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ура! Каникулы! А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория.

0: 8-922-12-13.
1: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Семенове 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму открыли горячую линию после атаки ВСУ на Джанкой, где погибли 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Там ответили, что линия открыта для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. 5 человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою сегодня ночью. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. На месте работают профильные службы, написал он в Телеграме. Других подробностей не привел. Накануне вечером Аксенов сообщил о налете БПЛА на регион и работе сил ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что над городом сбиты 12 беспилотников. Цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд после намеков президента США Дональда Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном, сообщает Рейтер. Стоимость барреля марки Brent снизилась до $107. Накануне Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, решение принято для того, чтобы оценить возможность заключения мирной сделки с Ираном. По данным аналитиков, опрошенных агентством, вероятность мирного договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним ряда брендов из недружественных стран приведет к сокращению ассортимента этой техники в России. Об этом НСН рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
3: В России действительно достаточно конкурентный рынок, но, безусловно, исключение каких-то игроков из него приведет к сужению ассортимента, это очевидно. Что касается истории с ВОЗом, вся эта тема построена на так называемом реестре объекты интеллектуальной собственности. По идее, любые импортеры также смогут их вводить. Единственное, что таможня может пользоваться своим правом экс-официо и какие-то вещи останавливать и запрашивать правообладателей. Но если, опять же, брендообладатель не будет препятствовать, то это не приведет к остановке импорта этих товаров полностью. Конечно же, все это приведет к сужению ассортимента в итоге, в целом. А сужение ассортимента, как правило, для рынка не очень хорошая новость.
2: Ранее Минпромторг заявлял, что исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров из западных стран не приведет к сокращению ассортимента этой техники на внутреннем рынке России и создаст спрос на отечественную продукцию. Эксперт назвала самый выгодный летний месяц для отпуска. В этом году это июль, сообщила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, ключевую роль играет количество рабочих дней в месяце. В июле их будет 23, больше, чем в другие летние месяцы. Это снижает стоимость одного рабочего дня и делает отпуск финансово более выгодным. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
7: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
7: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
7: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
8: ИП Курбет Елена Владимировна, Огнип, 304-523-925-100-028.
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
9: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
9: И что, уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
10: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
11: Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности, идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
12: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
13: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: BLG. Надежность в движении.
15: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом». Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в BCR Motors прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831. Семенов.

ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология. ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Внимание! А поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Занятно, что этот дагестанский город частенько называют «Питер на Каспи». Ведь проектировали его архитекторы из Ленинграда. Скорее отправляемся в Каспийск. И сходу отмечу, в ряде зданий курортного города многие действительно узнают архитектуру северной столицы. А первое, что стоит посетить в этом солнечном городе – набережная. Ее протяженность всего полкилометра, но зато она очень красивая и благоустроена. К набережной примыкает городской парк имени Халилова. Тут можно погулять и перекусить. Находится в Каспийске знаковый завод, его название «Дагдизель». Он специализируется на производстве морского подводного оружия и моторов. И вам совершенно точно стоит посетить с экскурсией восьмой цех этого завода. Почему же, спросите вы? А я в ответ бестактно спрошу, узнаете ли вы, откуда эта музыка? Восьмой цех завода «Дагдизель» чаще всего называют дагестанский «Форт Боярд». Во время и после войны цех был засекреченным объектом. Там проводили испытания морского оружия. И сегодня искусственный остров моря привлекает тысячи туристов. Ну а в теплый сезон обязательно стоит искупаться. Приятно, что все пляжи в городе песчаные, вход в море максимально пологий. Добраться до Каспийска напрямую можно только благодаря автотранспорту. Но это фактически, ведь Махачкалинский аэропорт находится всего в 15 минутах езды от Каспийска. Крупный ЖД-узел тоже находится в Махачкале.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
4: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Исторический центр Ярославля включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра-плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского, 10/2.
6: Измаились без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный Белджи X50 и практичный Белджи X70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв по номеру 260. Официальный дилер Белджи Агат в Нижнем Новгороде. Афонина, магистральная 137Б.
7: Не оферта. Указана максимальная выгода на Белджи X50 актив, который состоит из выгоды по трейдинг, прямой выгоды и выгоды от салона.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов, на Чернышевского, 6, магазин.

работе. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в шоколаде. Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А. Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

Семенов. 106,7 FM. Радио родных дорог. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. С 1 сентября в России можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи, сообщили в правительстве. Подать такое заявление можно лично или дистанционно. Через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Большинство школ в Чебоксарах вернулись к работе после атаки БПЛА. На дистанте остаются только 3 из них. Образовательные учреждения в Чувашии перевели на дистант после вчерашней атаки БПЛА. Один из дронов попал в жилую многоэтажку, 2 жителя погибли, еще 34 пострадали. К тушению лесных пожаров в Туве привлекли 2 самолета и вертолет. В ликвидации участвует почти 500 человек, сообщает региональный МЧС. По данным министерства, в Туве действует 7 лесных пожаров общей площадью более 2500 гектаров. За сутки был локализован 1 лесной пожар. Крупные возгорания остаются в 4 районах. Угрозы населенным пунктам нет. На этой неделе глава Тувы Владислав Ховалык ввел в республике режим ЧС регионального значения из-за пожаров. Это означает полный запрет на посещение лесов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы Сербия ввела санкции против России, его бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире. Однако он считает, что в этом случае предал бы душу народа Сербии. Также сербский президент в интервью TV Informer отметил, что Сербия упустила множество возможностей из-за того, что не ввела санкции против России. Американская актриса Корианка Килчер подала в суд на режиссера Джеймса Кэмерона и компанию Disney. Она утверждает, что ее внешность без согласия использовали для создания персонажа кинофраншизы «Аватар», сообщает «Нью-Йорк Таймс». В иске упоминается интервью Кэмерона 24 года для неназванного французского издания. В нем режиссер упоминает Килчер, указывая на изображение персонажа Нейтири, и говорит, это на самом деле ее нижняя часть лица. Как пояснила актриса, в эпоху развития искусственного интеллекта наша внешность больше не в безопасности. И если не предпринять никаких действий, такие случаи могут стать нормой. Эффективнее справляться с тревожностью поможет спорт, рассказал ОНСН, создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван фитнес» Дарья Кожевникова.
3: Вся тревожность очень хорошо снимается тренировкой в зале, либо танцами, либо объективно хорошей прогулкой. Наверное, смотрели фильм «О чем говорят мужчины», и там в одной из серий у героя Александра, по-моему, у него была стрессовая ситуация. Не зная этого, они говорят, нам надо вышагать проблему. И они шли вокруг Садового кольца, вместо того, чтобы нагнетать, копать яму.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Семенов.

0: Алло.
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
2: Всем привет, это группа Disco Tecovorens.
3: Всем привет, с вами Ответы мошенники.
4: Всем привет, с вами группа Фабрика.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
5: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
6: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
7: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
8: Реклама. А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
9: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Молодой человек, ну у вас-то есть?
11: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
10: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского 1, рядом с ТНС «Энерго».
12: Ура, каникулы!
13: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха»? Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. Школа успеха. Город Семенов, Ленина 15. И по Белоусову Ольга Николаевна. 0+.
14: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
15: Агат. Продавай выгодно.
16: Опять у соседа шашлыком пахнет.
17: Да, и каждый раз новый аромат.
16: Откуда у него столько рецептов маринада?
17: От знакомого мясника.
16: Знакомый мясник?
17: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлыка в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
16: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
17: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
18: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Джили EX5 EMI в БЦР Моторс от 3 369 990 рублей.
16: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
18: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
16: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
18: В Джили БЦР Моторс на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
19: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
20: Главные песни большой.
11: главные песни

0: Спонсор выпуска – Центр Подология. ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Камчадалы. Изначально это был не этнос, а русские переселенцы, которые приехали на Камчатку и смешались там с местными народностями. Несмотря на то, что этот народ является славянской этногруппой, их внешность, уклад жизни, обычаи сильно отличаются от русских. Сегодня на территории нашей страны живут 1500 камчадалов. Религиозные верования народа, основанные на близости к природе и животному миру. Русские при переселении на Камчатку принесли с собой православие. Однако распространенные до этого анимизм и вера в пантеон богов не забыты. Камчадалы говорят на русском языке с диалектными особенностями. Язык гортанный состоит из неизменяемых корней, смысл которых подвергается изменению от предлогов. Традиционными занятиями камчадалов являются рыболовство и охота. Охотились на пушного зверя. Мех использовался для изготовления одежды, но и шкуры часто служили товаром. До прихода русских камчадалы жили в юртах, а в 18 веке стали строить срубы. Рацион народа в основном состоит из мяса и рыбы. Последнее имеет особое значение в жизни народа. Ее разделывают на части и используют практически полностью.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика» – ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
6: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
7: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
9: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
10: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
9: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
12: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Гости из будущего» в одном миксе.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра. По душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама». На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце, наступит весна.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
4: Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
7: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
8: А хочется, чтобы прям праздник веселый. От угощений стол и ломится.
9: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные. Готовят с любовью. Беседки на свежем воздухе есть.
8: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов. Улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
10: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
11: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпона и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
12: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
13: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
15: районов. 106,7 FM.

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Фанатека. Расскажем все о главных песнях большой страны.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В 2000 году Игорь Сорокин подарил нашей стране один из самых хулиганских и дерзких треков. Конечно, многим нашим слушателям Игорь Сорокин более известен под лаконичным псевдонимом Игорек. А саму композицию написал в конце 1998-го, в период экономического кризиса. На радиостанции песня попала спустя почти 2 года и стала, как сказали бы сегодня, настоящим музыкальным мемом. И фразу из припева употребляли в обычной жизни практически все. Сам музыкант позже рассказывал о создании хита. Он в конце 90-х жил в Новосибирске, шел по улице голодным и увидел девушку за рулем синего джипа. И она была очень грустна. Артист подумал, что, наверное, у нее какой-то скандал в семье. И, судя по ее внешнему виду, она не умеет готовить. Так у Игорька появились в голове первые строчки, а потом и вся песня.

0: обрела локальную популярность в Новосибирске. Тогда Игорек решил ехать в Москву, чтобы перезаписать песню в хорошем качестве. В итоге она довольно быстро стала суперхитом. Однако, увы, популярность была недолгой. Новые песни исполнителям не стали широко известны. Сегодня Игорек иногда возвращается на сцену, все в том же фирменном красном кожаном костюме и черных очках. И, конечно, его поклонники непременно подпевают ему.
1: Фанатека на радио. Родных.

0: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
1: Не является медицинской услугой.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
8: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.
10: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача,

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
4: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
5: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
7: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
8: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ура! Каникулы! А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе? Клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И по Белоусову, Ольга Николаевна, 0+.
10: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
11: Агат. Продавай выгодно.
12: Такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
13: Да, повезло тебе.
12: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
14: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
15: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от Жасмин и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

0: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама.
5: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
6: Была на новой строительной базе, на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
5: Да ты, небось, полпенсии отдала?
6: Да нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
5: Давай адрес.
6: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
7: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши близкие достойны внимания 24/7. На цокольном этаже торгового центра «Кристалл» круглосуточно работает студия цветов «Дикая орхидея», чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея», город Семенов. Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
8: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
9: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
10: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
11: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом». Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
13: Милая моя, в небо яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
14: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Сквозь века и вкусы вместе с радио родных дорог. История еды.
0: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Тамбовский окорок – гордость русской кухни. Это не только самая известная российская ветчина, но и яркий пример сохранившейся в современной кулинарии старорусской кухни. Чтобы понять историю этого гастробренда, отправляемся в конец 19 века. Тогда в Тамбовской губернии активно развивалось свиноводство. И торговец по фамилии Макроусов даже подписал соглашение о поставке высочайшему двору своей продукции к Пасхе. По мнению историков, назвать окорок макроусовским не решились из-за неблагозвучности. Так вот ветчина и стала тамбовской. Царь, его окружение и заграничные гости попробовали окорок, и восторгу не было конца. После этого появились новые заказы, и ветчина начала свое триумфальное шествие по стране. Что интересно, для приготовления использовался особый рецепт. Свежее мясо следовало отмочить в соленой воде, потом его проваривали со специями, после чего наступало очередь копчения. Для придания особого аромата использовали только ольху. В результате окорок становился розовым, сочным и покрывался аппетитной корочкой. Занятно, что позже требования к качеству тамбовского окорока закрепили отдельным ГОСТом. Любят эту ветчину и сегодня.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды».
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Город Гусь-Хрустальный – один из городов Малого Золотого Кольца России.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
7: Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности, идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
8: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Посмотри, как тебе этот ремешок. Или и этот. А может, вообще без ремня?
10: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает, обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
11: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
12: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
11: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
12: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
11: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
13: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимального выхода. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
14: Нужен опытный сварщик? В тысячи мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
15: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
7: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог». Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
4: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
8: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
8: И что, уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
9: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
10: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
11: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
12: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
15: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
16: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
17: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
15: Берегите самое важное.
18: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон.
12: телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Очень полезная передача.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Правда ли банки на спину помогают вылечить болезни? В прошлом веке медицинские банки были едва ли не главным атрибутом каждой домашней аптечки. И многие из нас еще застали в детстве эту очень странную историю с огнем, спиртом и последующим появлением на спине багровых кругов. Считалось, что это универсальное средство от простуды и бронхита. Принцип действия основан на создании вакуума. Он втягивает кожу внутрь и вызывает разрыв мельчайших капилляров, поэтому и образуются те самые характерные гематомы. В прошлом среди медиков было много тех, кто уверял, это стимулирует местное кровообращение и заставляет иммунную систему работать намного активнее. Но современные врачи, к счастью, с этим не согласны. Так вакуум воздействует лишь на поверхностный слой кожи и жировую клетчатку, то есть никак не достигает очага инфекции внутри грудной клетки. Интересно, что сейчас банки переживают второе рождение благодаря спортсменам. У пловцов, борцов и гимнастов можно увидеть характерные следы от них. Но используют банки не для борьбы с вирусами, а для того, чтобы с помощью вакуума ускорить лимфодренаж. Последний может временно снять мышечное напряжение и уменьшить чувство боли после экстремальных нагрузок. А вот лечить банками кашель точно не стоит. Лучше доверять современным и эффективным методам лечения.
1: Очень полезная передача.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
4: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: В переводе с чувашского языка город Канаш значит совет.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра, плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского 10/2.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
8: Да.
7: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
8: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
7: И все?
8: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
7: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
9: ИП Курбет Елена Владимировна, Угнип 34-523-925-100-028.
10: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
11: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
12: Агат. Продавай выгодно.
13: Опять у соседа шашлыком пахнет.
14: Да, и каждый раз новый аромат.
13: Откуда у него столько рецептов маринада?
14: От знакомого мясника.
13: Знакомый мясник?
14: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлык в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
13: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
14: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
15: Хочешь новых впечатлений? Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый Белджи X50+. Уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
16: Агат. Покупай выгодно. Белджи. Надежность в движении.
17: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.
18: Семенов 106.7 FM.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Ольга Дворянова, здравствуйте. В городе Тара в Омской области произошла утечка газа во время работ над

0: трубопроводе. Несколько школьников, находившихся на экскурсии неподалеку, отравились газом. Детей эвакуировали, рассказал губернатор региона Виталий Хаценко. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для жизни и здоровья нет. Глава региона поручил провести проверку произошедшего. В региональном управлении прокуратуры уточнили, что всего газом отравились 15 человек, 14 учеников и педагог. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Телеграме, что российская сторона 1820 раз нарушила режим тишины. По его словам, производились обстрелы, попытки штурмов, авиаудары, применялись боевые дроны. Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Режим был введен в одностороннем порядке и начал действовать за несколько дней до объявленного России перемирия. В Карачаево-Черкесии к поискам двух девушек из Астраханской области привлекли вертолет МЧС. В обозначенный срок туристки не завершили туристический маршрут в горах, сообщает республиканский МЧС. Наземная группировка также продолжает поиск. Накануне спасатели обследовали маршрут протяженностью 35 километров. Установить местонахождение девушек не удалось. Работы по поиску туристок осложняются высоким уровнем снежного покрова и особенностями горного рельефа местности. В Швейцарии выявлен случай заражения опасной формой хантавируса. Его подтвердили у пациента, который вернулся с круизного лайнера «Хондио», следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, и на котором обнаружили несколько случаев заражения хантавирусом. Выявленный вирус передается от человека к человеку. Швейцарские власти считают, что рисков распространения заболевания среди населения страны нет. Россияне стали экономить на продуктах, что является крайней мерой при снижении уровня дохода. Относительно 2025 года идет снижение зарплаты на 3,5%, рассказала экономист Наталья Репко в пресс-центре НСН. По ее словам, это может сильно сказаться на покупательской способности. По прогнозу экономиста, снижение зарплат продолжится. Более 1200 турфирм закрылись в первом квартале года. Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил НСН, что эти цифры в пределах нормы, и отметил, что многие турфирмы адаптируются к новым условиям рынка.
1: Конечно, есть определенные тенденции, связанные с выездным туризмом, ввиду сократившихся направлений значительно по Европе, сложностями с оформлением визы, с тем, что туристы стали более прижимистые и стараются на всем экономить, плюс ситуация с Ближним Востоком. Но они не ликвидируются, они перепрофилируются. Туристы всегда ищут, где отдохнуть, и если закрыто одно направление, они плавно перетекают в другое, то есть они от отдыха не отказываются.
0: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
8: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
9: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
10: Все пропало. Клиент не пьет.
11: Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники.
10: А он за рулем.
12: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
13: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
14: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
15: Ура! Каникулы!
16: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха»? Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха», город Семенов, Ленина 15. И Подолоусова, Ольга Николаевна, 0+.
17: Милая моя, мне бы яблочек молодильных. Тут потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
18: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: В школьном курсе истории каждый читал про Тильзитский мир. А на прилавках магазинов каждый видел тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
1: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
5: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
7: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в Артстом.
8: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
7: Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
10: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71. Измаялись без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный Белджи X50 и практичный Белджи X70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв по номеру 260. Официальный дилер Белджи Агат в Нижнем Новгороде. Афонина, магистральная 137Б.
11: Не оферта. Указана максимальная выгода на Белджи X50 актив, который состоит из выгоды по трейдинг, прямой выгоды и выгоды от сабона.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: «Хит-парад». Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
4: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер «Аутобанк», не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
12: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
13: Молодой человек, ну у вас-то есть?
14: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
13: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского 1, рядом с ТНС «Энерго».
15: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
17: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
16: А компот и десерт?
17: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
18: Автосалон номер 1. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватные кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер 1. Нижний Новгород. Московское шоссе 304А. Корпус 1.
19: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Ай, я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Внимание!
2: А поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Занятно, что этот дагестанский город частенько называют «Питер на Каспии». Ведь проектировали его архитекторы из Ленинграда. Скорее отправляемся в Каспийск. И сходу отмечу, в ряде зданий курортного города многие действительно узнают архитектуру северной столицы. А первое, что стоит посетить в этом солнечном городе – набережная. Ее протяженность всего полкилометра, но зато она очень красивая и благоустроена. К набережной примыкает городской парк имени Халилова. Тут можно погулять и перекусить. Находится в Каспийский знаковый завод. Его название «Дагдизель». Он специализируется на производстве морского подводного оружия и моторов. И вам совершенно точно стоит посетить с экскурсией восьмой цех этого завода. Почему же, спросите вы? А я в ответ бестактно спрошу, узнаете ли вы, откуда эта музыка? Восьмой цех завода «Дагдизель» чаще всего называют «Дагестанский Форт Боярд». Во время и после войны цех был засекреченным объектом. Там проводили испытания морского оружия. И сегодня искусственный остров моря привлекает тысячи туристов. Ну а в теплый сезон обязательно стоит искупаться. Приятно, что все пляжи в городе песчаные, а вход в море максимально пологий. Добраться до Каспийска напрямую можно только благодаря автотранспорту. Но это фактически, ведь Махачкалинский аэропорт находится всего в 15 минутах езды от Каспийска. Крупный ЖД-узел тоже находится в Махачкале.
2: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
3: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
4: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.
8: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах но.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра-плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского 10/2.
6: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
7: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
6: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
7: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
6: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
8: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика» ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
9: Дарите цветы не только по праздникам, ведь

0: Орхидея, чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
3: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
4: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
5: Агат. Продавай выгодно. Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
2: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Лель.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
4: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
5: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
6: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
7: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
8: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
7: А цены?
8: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
9: Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
10: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
11: А хочется, чтобы прям праздник веселый. От угощений столы ломятся.
12: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные. Готовят с любовью. Беседки на свежем воздухе есть.
11: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов. Улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
13: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии. Около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
14: И вот снится мне. Сижу я за рулем.
15: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
16: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпона и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
17: Хочешь новых впечатлений? Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый Белджи X50+ уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Белджи. Надежность в движении. Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Камчадалы. Изначально это был не этнос, а русские переселенцы, которые приехали на Камчатку и смешались там с местными народностями. Несмотря на то, что этот народ является славянской этногруппой, их внешность, уклад жизни, обычаи сильно отличаются от русских. Сегодня на территории нашей страны живут 1500 камчадалов. Религиозные верования народа, основанные на близости к природе и животному миру. Русские при переселении на Камчатку принесли с собой православие. Однако распространенные до этого анимизм и вера в пантеон богов не забыты. Камчадалы говорят на русском языке с диалектными особенностями. Язык гортанный состоит из неизменяемых корней, смысл которых подвергается изменению от предлогов. Традиционными занятиями камчадалов являются рыболовство и охота. Охотились на пушного зверя. Мех использовался для изготовления одежды, но и шкуры часто служили товаром. До прихода русских камчадалы жили в юртах, а в 18 веке стали строить срубы. Рацион народа в основном состоит из мяса и рыбы. Последнее имеет особое значение в жизни народа. Ее разделывают на части и используют практически полностью.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
4: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
7: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: В городе Александров в 70-е снимался фильм «Руслан и Людмила».
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был самый.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
3: Смотри, на красный проехал.
4: И еле в поворот вписался. Нужно от него подальше держаться.
5: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Увидел пьяного за рулем? Позвони с мобильного 112 и сообщи. Спаси человеческие жизни.
6: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
7: 6 миллионов отдал.
6: Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
7: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
6: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
7: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
6: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
8: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
9: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
10: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
11: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха»? Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха», город Семенов, Ленина 15. И по Белоусову, Ольга Николаевна, 0+.
12: Он такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
13: Да, повезло тебе.
12: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
14: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
2: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

0: Песня из сборника «Союз номер 6», 1992 год.
1: Группа «Комбинация». Два кусочка колбаски.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама.
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
7: ИП Курбет Елена Владимировна, Огнит, 304-523-925-100-028.
8: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
9: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
8: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
9: И что? Уже закончили?
8: Уже отдыхают и наслаждаются.
10: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
11: А мы вот так пойдем.
12: Это не по правилам. Эта фигура так не ходит.
11: Подумаешь, иногда можно и нарушить.
13: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
14: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
15: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
16: Парк-партнер Аутобанк, не оферта.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: BLG. Надежность в движении.
18: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
19: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
20: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
21: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
22: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
24: Милая моя, мне бы яблочек молодильных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
25: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

ничего не придумаю. Я думаю, ничего опять не придумаю.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Фанатека. Расскажем все о главных песнях большой страны.

Студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В 2000 году Игорь Сорокин подарил нашей стране один из самых хулиганских и дерзких треков. Конечно, многим нашим слушателям Игорь Сорокин более известен под лаконичным псевдонимом Игорек. А саму композицию он написал в конце 1998-го, в период экономического кризиса. На радиостанции песня попала спустя почти 2 года и стала, как сказали бы сегодня, настоящим музыкальным мемом. И фразу из припева употребляли в обычной жизни практически все. Сам музыкант позже рассказывал о создании хита. Он в конце 90-х жил в Новосибирске, шел по улице голодным и увидел девушку за рулем синего джипа. И она была очень грустна. Артист подумал, что, наверное, у нее какой-то скандал в семье. И, судя по ее внешнему виду, она не умеет готовить. Так у Игорька появились в голове первые строчки, а потом и вся песня.

0: обрела локальную популярность в Новосибирске. Тогда Игорек решил ехать в Москву, чтобы перезаписать песню в хорошем качестве. В итоге она довольно быстро стала суперхитом. Однако, увы, популярность была недолгой. Новые песни исполнителям не стали широко известны. Сегодня Игорек иногда возвращается на сцену все в том же фирменном красном кожаном костюме и черных очках. И, конечно, его поклонники непременно подпевают ему.
1: Фанатека на радио.

0: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
1: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Медведка. Страшный враг ваших посадок. Рубеж. Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
7: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
8: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
10: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в Артстом. Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
12: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
13: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
14: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В «Шоколаде» вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
15: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.
16: Семенов 106.7 FM.
17: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
18: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Татьяны Булановой и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обрушение части кровли спортзала Уральского колледжа технологий и предпринимательства произошло в Екатеринбурге. Из здания эвакуировалось около 100 человек. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, в момент происшествия никто из студентов и преподавателей в этом помещении, к счастью, не находился. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Около 2 миллионов граждан Украины проживают в России. Такое число назвала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По ее данным, часть этих украинцев приняли российское гражданство. Москалькова также сообщила о работе по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из-за закрытых границ. Ранее омбудсмен сообщила о переговорах по обмену пленными с Украины в ежедневном формате. По словам Москальковой, прорабатывается вопрос о воссоединении 12 семей. Предварительно данный обмен должен состояться в ближайшее время. Электронные билеты на пригородные поезда к 35-му году будут продаваться по всей России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он назвал ключевыми направлениями новой программы цифровизацию и внедрение инновационных технологий. Это позволит расширить возможности оформления проездных документов в электронном виде и сократить очереди в кассах. Концепция также предусматривает масштабное обновление подвижного состава. До конца 35-го года власти планируют закупить до 7 тысяч новых электричек. Такой объем заказов обеспечит стабильную работу отечественным промышленным предприятиям, подчеркнул Мишустин. Основатель CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет, сообщил американский телеканал. Тед Тернер – медиа, новатор и филантроп, основатель CNN, новаторского круглосуточного телеканала, который совершил революцию в телевизионных новостях, скончался в среду, указано в материале. Первый в мире круглосуточный новостной телеканал был запущен в 1980 году. Кроме работы в медиабизнесе, Тернер занимался благотворительностью, а также выступал за сокращение ядерного оружия. Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров не планирует принимать участие в создании новой экранизации своей одноименной повести «Курьер». Он уточнил ТАСС, что речь идет не о ремейке его одноименного фильма, а о новой экранизации повести.

0: части. Ее снимут к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на первый квартал будущего года. Если сюжет перенесут в современную реальность, успех картины во многом будет зависеть от подхода к проработке образа главного героя. Об этом заявил НСН кинокритик Александр Шпагин. По его словам, в 86 году драматичное обострение в сочетании с иронической интонацией сделали фильм Шахназарова культовым. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
2: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Парк-партнер Аутобанк, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши близкие достойны внимания 24/7. На цокольном этаже торгового центра «Кристалл» круглосуточно работает студия цветов «Дикая орхидея», чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея», город Семенов. Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
10: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
11: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1.
12: Кредит предоставляет по ОВДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже эти летом. На вашем участке. Ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-69-04.
14: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
15: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
14: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
15: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
14: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
16: Указано максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
17: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпона и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
18: Измаялись без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный BLG X50 и практичный BLG X70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае выгода до 400 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв. тест-драйв по номеру 260. Официальный дилер BLG Агат в Нижнем Новгороде. Афонина, магистральная 137Б.
7: Не оферта. Указана максимальная выгода на BLG X50 актив, который состоит из выгоды по трейдинг, прямой выгоды и выгоды от сабона.
19: Агат. Покупай выгодно.
20: BLG. Надежность в движении.
21: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тамбовский окорок – гордость русской кухни. Это не только самая известная российская ветчина, но и яркий пример сохранившейся в современной кулинарии старорусской кухни. Чтобы понять историю этого гастробренда, отправляемся в конец 19 века. Тогда в Тамбовской губернии активно развивалось свиноводство. И торговец по фамилии Макроусов даже подписал соглашение о поставке высочайшему двору своей продукции к Пасхе. По мнению историков, назвать окорок макроусовским не решились из-за неблагозвучности. Так вот ветчина и стала тамбовской. Царь, его окружение и заграничные гости попробовали окорок, и восторгу не было конца. После этого появились новые заказы, и ветчина начала свое триумфальное шествие по стране. Что интересно, для приготовления использовался особый рецепт. Свежее мясо следовало отмочить в соленой воде, потом его проваривали со специями, после чего наступало очередь копчения. Для придания особого аромата использовали только ольху. В результате окорок становился розовым, сочным и покрывался аппетитной корочкой. Занятно, что позже требования к качеству тамбовского окорока закрепили отдельным ГОСТом. Любят эту ветчину и сегодня.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: С мордовского названия города Инза значит «малиновое».
7: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 104.2.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
8: Да.
7: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
8: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
7: И все?
8: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
7: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
9: ИП Курбет Елена Владимировна, УКНИП 34-523-925-100-028.
10: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
11: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. Добрый электрик проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
12: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в «БЦР Моторс» есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в «БЦР Моторс». Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в «БЦР Моторс» на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
14: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
13: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Внимание, вопрос. Сколько будет 10 в кубе? Математик ответит 1000. Прагматик – 1000 мелочей. Магазин для прагматичных людей. Нужен подогрев для водяной трубы? Спрашивайте греющий кабель в магазине «1000 мелочей». Греющий кабель монтируется на открытых участках трубы и не дает воде замерзнуть. Магазин «1000 мелочей». Семенов, Бебеля 10. Телефон 537-12. 537-12.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

0: Семенове 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При атаке беспилотников вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали четверо жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Черемушное дрон ударил по легковому автомобилю. Двое мужчин получили минно-взрывные и баротравмы. В городе Шебекино беспилотник атаковал трактор на территории предприятия. Водителя с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализировали. Кроме того, за медпомощью самостоятельно обратился мужчина, который пострадал накануне при атаке дрона в Шебекине. Нефтяная компания «Татнефть» выиграла в арбитражном суде Татарстана иск в отношении авиастроительного предприятия «Туполев» корпорации «Ростех» на сумму 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Нефтяники обвинили производителя самолетов в необоснованном обогащении. При этом суть требования пока не раскрывалась. Решение может быть опротестовано. Это уже не первое разбирательство двух компаний. Ранее суды двух инстанций взыскали с авиастроителей более 6 миллиардов рублей за срыв контракта по самолету Ту-214. Ранее утвержденные планы предусматривали, что с 25 года Туполев должен был выпускать по 10 этих самолетов в год. Однако в конечном итоге производитель смог сделать только один. Суд увеличил срок лишения свободы для бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садоклиева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, передает ТАСС. Новый приговор вынес суд Симферополя. В 2025 году Садоклиева уже осудили за взятки и дали 5,5 лет строгого режима, а также штраф в 1 миллион 700 тысяч рублей. Путем частичного сложения срок увеличен до 7 лет в колонии строгого режима. По данным следствия, экс-глава МЧС использовал служебный внедорожник Land Cruiser в личных целях, заправлялся, ремонтировал за казенный счет, плюс использовал спасателя в роли водителя. Ростелеком вновь предупредил своих абонентов из Москвы, что в ближайшие дни возможны ограничения на мобильный интернет. О таких мерах в период с 5 по 9 мая операторы начали предупреждать еще 4 числа. Другие операторы сообщали, что временные ограничения во время подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы могут коснуться не только Москвы, но и области. В этот период рекомендуется выходить в сеть через Wi-Fi. С 5 мая абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам. Лауреатом Платоновской премии в номинации «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры» станет писатель Евгений.

0: Евгений Водолазкин. Премию вручат в рамках 15-го международного платоновского фестиваля искусств в Воронеже 30 мая, сообщили в правительстве региона. Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров «Лавр и Чагин». Программа форума рассчитана на месяц и включает в себя десятки мероприятий с участием актеров и музыкантов из 5 стран. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Пара песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра. По душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на «Радио родных дорог».
2: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А. Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
5: О, Кузьмична, ты откуда такая довольная?
6: Была на новой строительной базе, на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
5: Да ты, небось, полпенсии отдала?
6: Да нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
5: Давай адрес.
6: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
7: А хочется, чтоб прям праздник веселый. От угощений столы ломятся.
8: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные. Готовят с любовью. Беседки на свежем воздухе есть.
7: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов, улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
9: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
10: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе, 247. Выезд из города в сторону Москвы.
11: Парк-партнер «Аутобанк», не ферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии. Около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
14: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
15: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области.
11: 434-2001. Код города 831.

Майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Спонсор выпуска – Центр Подология. ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Очень полезная передача.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Правда ли банки на спину помогают вылечить болезни? В прошлом веке медицинские банки были едва ли не главным атрибутом каждой домашней аптечки. И многие из нас еще застали в детстве эту очень странную историю с огнем, спиртом и последующим появлением на спине багровых кругов. Считалось, что это универсальное средство от простуды и бронхита. Принцип действия основан на создании вакуума. Он втягивает кожу внутрь и вызывает разрыв мельчайших капилляров, поэтому и образуются те самые характерные гематомы. В прошлом среди медиков было много тех, кто уверял, это стимулирует местное кровообращение и заставляет иммунную систему работать намного активнее. Но современные врачи, к счастью, с этим не согласны. Так вакуум воздействует лишь на поверхностный слой кожи и жировую клетчатку, то есть никак не достигает очага инфекции внутри грудной клетки. Интересно, что сейчас банки переживают второе рождение благодаря спортсменам. У пловцов, борцов и гимнастов можно увидеть характерные следы от них. Но используют банки не для борьбы с вирусами, а для того, чтобы с помощью вакуума ускорить лимфодренаж. Последний может временно снять мышечное напряжение и уменьшить чувство боли после экстремальных нагрузок. А вот лечить банками кашель точно не стоит. Лучше доверять современным и эффективным методам лечения.
1: Очень полезная передача.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Астрахань располагается ниже уровня моря.
9: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра-плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского 10/2.
6: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
7: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
6: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
7: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
6: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая. 2026 года.
8: Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8 908 758 29 35. 8 908 758 29 35.
9: Псс, хочешь новых впечатлений?
10: Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый Белджи X50+ уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в Артстом. Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
15: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
16: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
17: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
16: А компот и десерт?
17: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
18: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и «Лолиты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
8: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
9: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту! Но ничего, есть еще попытка!
11: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
12: Молодой человек, ну у вас-то есть?
13: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
12: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского 1, рядом с ТНС «Энерго».
14: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в БЦР Моторс от 3 369 990 рублей.
15: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
14: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
15: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
14: В Geely БЦР Моторс на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
16: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
17: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
18: Хочешь новых впечатлений?
19: Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый BLG X50+. Уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
20: Агат. Покупай выгодно.
21: BLG. Надежность в движении.
22: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 90.4.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Посмотри, как тебе этот ремешок. Или этот. А может, вообще без ремня?
6: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
7: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
9: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В шоколаде вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
10: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
11: Агат. Продавай выгодно.
12: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
13: Опять у соседа шашлыком пахнет.
14: Да, и каждый раз новый аромат.
13: Откуда у него столько рецептов маринада?
14: От знакомого мясника.
13: Знакомый мясник?
14: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлыка в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
13: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
14: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
15: Семенов. 106,7 FM.

0: Семенове 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в 5 округах Белгородской области, сообщил вечером губернатор Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе в селе Гороподол повреждены крыши двух частных домов и социальный объект. В селе Акулиновка Борисовского округа на территории сельхозпредприятия повреждены ангар и 4 единицы техники. В поселке Борисовка оборудование коммерческого объекта. В селе Новотоволжанка повреждены 2 частных дома, а в Белгородском округе в селе Ясной Зоре КАМАЗ и легковой автомобиль. Ранее Гладков сообщил о ранении 4 человек при атаке беспилотников. Вывоз иранского ядерного топлива в США – одно из условий предполагаемой сделки между Вашингтоном и Тегераном, заявил Дональд Трамп. Он отверг возможность вывоза в другую страну. Президент США также подтвердил свое намерение ослабить санкции против Ирана в случае, если тот согласится на американские условия. Сегодня же Трамп заявил о преждевременности прямых переговоров с Тегераном. Глава Белого дома предупредил, что бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если он откажется заключать сделку. Административный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составлен на генерального директора Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова Екатерину Светличную. В России так называемое международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Карточка дела размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы. Основания для составления протокола в судебных материалах не раскрываются, передает РБК. Светличная возглавляет библиотеку имени Некрасова с июля 2023 года. Около 14 тысяч жителей Кировской области остались без света из-за непогоды. Ведутся восстановительные работы после прохождения грозового фронта, сообщило правительство региона. В Кирове упали 15 деревьев, травмированы 2 человека. По поручению губернатора Александра Соколова состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды. Российский теннисист, 9-й ракетка мира Даниил Медведев заявил, что поддержит бойкот турниров «Большого шлема», если игроки сочтут эту меру правильной. Он видит проблему в том, что организаторы зарабатывают огромные деньги, но игроки получают очень маленький процент по сравнению с другими видами спорта. На этой неделе группа из 20 ведущих теннисистов ATP и WTA, включая Арину Соболенко, Новака Джоковича и Яника Синера, выпустила совместное заявление, в котором выразила разочарование уровнем призовых на предстоящем Ролан-Гаррос. Позже 1-я ракетка мира Соболенко допустила, что теннисисты могут в будущем устроить бойкот. Призовой фонд открытого чемпионата Франции в этом году составит 61 миллион 700 тысяч евро. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2 миллиона 800 тысяч евро, финалисты по 1 миллиону 400 тысяч. Однако ведущие игроки отмечают, что на призовые организаторы закладывают менее 15% от своей выручки. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: «Хит-парад». Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
4: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
7: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
7: И что? Уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
8: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
9: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
10: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
11: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
9: Берегите самое важное.
12: Ура, каникулы!
13: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха», город Семенов, Ленина, 15. И Белоусова, Ольга Николаевна, 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.
0: Семенов. 106.7 FM.

0: детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Первое название подмосковных луховиц – глуховичи.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1 FM.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
4: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В «Шоколаде» вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
5: Опять у соседа шашлыком пахнет.
6: Да, и каждый раз новый аромат.
5: Откуда у него столько рецептов маринада?
6: От знакомого мясника.
5: Знакомый мясник?
6: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлык в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
5: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
6: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
3: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
7: Семенов.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Игоря Николаева. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
4: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
5: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
6: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
7: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
8: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
9: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG. Надежность в движении.
11: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
12: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
13: Агат. Продавай выгодно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
14: Семен,

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в «Чанган-центр БЦР Печоры» на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
8: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
7: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
8: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
7: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
9: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
5: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

0: Семенове 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельная дефляция зафиксирована в России впервые с начала года. По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 99,98%, то есть дефляция равна 0,02%. При этом с начала года все еще наблюдается рост цен на 3 с лишним процента. Цены на плодово-овощную продукцию снизились в среднем на 2,7%. Больше всего подешевели огурцы, по данным Росстата, на 11,5% и помидоры на 7,5%. Куриные яйца, по данным Росстата, подешевели на 1%. Мясо кур стало дороже на 0,5%. Также чуть выросла стоимость говядины, мороженой, рыбы, сыров. Снижение цен на неделе зафиксировали и в Минэкономразвитии. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашений о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Соглашение заключается между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным ФАС, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились почти на 11,5%. Ведомство рекомендует активнее заключать такие соглашения по социально значимым продуктам питания. Крупный пожар произошел в селе Вышка в Брянской области. Огонь охватил 17 строений, сообщили в МЧС. К тушению привлекали силы и средства по повышенному рангу. Пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Сегодня же в Брянской области произошел пожар на свинокомплексе «Мираторга» в Севском районе в результате атаки дрона. Никто из сотрудников не пострадал. Первая в Европе коммерческая служба роботакси запущена в Хорватии. Поездки предоставляются на беспилотных автомобилях китайского производства. Хорватский стартап начал работу в Загребе, столице страны. В парке 10 автомобилей. Они оснащены программным обеспечением для автономного вождения от китайской компании Pony AI. На данный момент беспилотное такси можно заказать через приложение по фиксированной цене 1 евро 99 центов, 175 рублей. Шансов на успешный прокат в России у британской сказки «Вверх по волшебному дереву» немного, так как российскому зрителю совершенно не знаком литературный первоисточник. Об этом Анна Сен рассказала член ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хожинская. Картина британского режиссера Бена Грегора выйдет в российский прокат завтра. «Вверх по волшебному дереву» — это экранизация серии книжек Эннет Блайтон, на которых выросли несколько поколений английских детей. По словам Хожинской, это немножко не на нашу аудиторию, хотя фильм может быть вполне достойным. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
4: Реклама. Выходные, дача,
5: пробки.
4: С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Парк-партнер Аутобанк, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
10: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
11: Агат. Продавай выгодно.
12: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
13: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
12: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
13: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
12: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
14: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Город Ставрополь расположен в живописном месте, окруженном горами Кавказа, красивыми реками и озерами.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс» прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в «Чанган-центр» БЦР «Моторс» на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс» прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в «Чанган-центр» БЦР «Печоры» на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-20-01. Код города 831.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: На Фрунзенской набережной. Ранее сегодня некоторые украинские СМИ сообщили, что Киев отверг предложение России о перемирии 8 и 9 мая. Ключевая ставка снижается медленно, так как цель Центробанка не кратковременный рывок, а устойчивый и долгосрочный рост экономики. Такой комментарий дал регулятор. Там пояснили, что высокая инфляция свидетельствует о перегреве экономики. При низкой инфляции рост становится сбалансированным, а ресурсы используются оптимально. ЦБ 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Никулинский суд Москвы принял обеспечительные меры по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Саликову, следует из базы данных инстанции. Речь идет об аресте всего спорного имущества на сумму более 7 миллиардов рублей, передает Интерфакс. Генпрокуратура просит обратить доход государства в земельные участки, здания Подмосковья и в Республике Северная Осетия. Следственный комитет обвинил Саликова в создании преступного сообщества, участники которого похищали бюджетные средства, а затем их легализовали, а также в получении взяток. Саликов задержан в начале марта и помещен под домашний арест. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские силы вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива. За судном наблюдали во время его прохождения через международные воды в Ормузском проливе по пути в иранский порт. Американцы неоднократно предупредили танкер о нарушении блокады. После того, как экипаж не отреагировал, истребитель из пушки вывел из строя руль танкера. Самолет был запущен с авианосца. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что принесет хот-дог и бутылку Кока-Колы тому, кто купит билет на финал чемпионата мира за 2 миллиона долларов. Инфантино объяснил цену на билеты большим спросом и наличием разрешения на их перепродажу в США. На прошлой неделе на платформе перепродажи билетов FIFA было выставлено 4 места на финал чемпионата мира 19 июля в Нью-Джерси по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов за каждое. В начале апреля FIFA повысила цену на билеты на 40 из 104 матчей турнира. Билет на финал подорожал до 11 тысяч долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Весна.
1: Союз.
2: Союз представляет.
1: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
2: Группа «Демо». Давайте петь.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
5: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: проходных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: «Хит-парад». Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север» и ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север» – ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север» и ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович. We'll be right back.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: В 2004 году кинорежиссер Александр Митта снял в городе Выкса многосерийный фильм «Лебединый рай».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9 FM.
2: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
3: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
4: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
5: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.